0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Тинглей. Кска сатырда. Маноны аңлай. Кска сатырда.
2: Агар сізні хеч кім йоқтырмаса, иманыңыз комыл болсын. Ай бозыңызды.

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Радио. Радио. Маркес.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

ночь не стала короче. Я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Markaz radiosi.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркес радиосы.

0: qissasi.
1: Yoz ohangini
2: biz bilan tinglar.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркер.

0: Jazirama yoz. Kayfiyatlar faslga xos. Kayfiyatlar faslga xos. Jazirama yoz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио Маркет.

Жду твоих поцелуев, нежных объятий. Биение сердца твоего услышать так хочется. Я не остыну, тобой вдохновленная. Ты мой милый, мое счастье вечное. Только сейчас чувствую, я свободная. Когда ты рядом, любовь бесконечна.

0: Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Yummy, yummy, yummy, love.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Шкронелер бульсин ким, яна бир мунаввар тонг бизни каршиламоқда. Ўтаётган онларингизга тароват тақдим этиш истагида олтин мерос турдоналардан бунёд этилган дилхуш қўшқлар гулдастасини қабул айланг.